жук кочевал, арум чачевал, пар на коланю коцвики пусывал. Жук кочевал, арум чачевал, пар на коланю коцвики пусывал. Остмунь я, а ты споранчулок,